0: Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian, muak!
1: У нее как дома нема. Да, Настя?
2: Ты как раз в своей бабе. Каждый дома и бабе.